трубки. Кстати, прямо сейчас открыла я программу, чтобы посмотреть, какая ситуация сейчас на данный момент на Чеканах. И, конечно, там все достаточно плохо. Не то чтобы я пессимистка, но и вправду дела обстоят не очень, так как пробка начинается из Тогатин. Именно оттуда уже начинается пробка, и цвет дороги не...

чуть-чуть потерпеть. Я собираюсь сейчас поднять себе далее настроение вашими сообщениями, которые вы отправили в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова. Вячеслав, не скряша, бу на дменяца, чиози, файна савець, буйканю, е топ, фера амбутиаже. Да, на, чине ну вря амбутиаже, требуе са плекати ин сектору буйкань, пентру ка Вячеслав астази е репортеру ностру де динколо, аша ка zice că acolo e foarte liber. Deci mă pun eu cumva informația aceasta la îndoială, pentru că știu că, de exemplu, cercul de la Topaz e mereu în ambuteaje. Dar, na, cine știe?

până dimineața din Bologna. Așa, e deja în drum, Sergei a prins și un răsărit frumos astăzi, bravo! Alina nam pișe «Добре, бодре утро всех!» Поздравляю со средой, хорошего денечка всем. Спасибо большое. Именно таким он и будет, я вам это обещаю. Присакари ван, не скрибы надемняться. Юлечка, теоси фрумуасы, ярлой Виктор, одихна плакута. Да, Виктор дежа бье у него, да, не привеште один авионул, каре сяфла кум моменту дата. Виктор пляка ла одихна, дупа ум бронз, калитатив, дупа ум.

грешческ. Михалыч, здоровайся с нами, с добрым утром, Жуленко. Доброе утро, Александр. Ну что, банда, давайте слушать классную музыку. Давайте зачитывать ваши

что, друзья, как и обещала, пора уже зачитать пару комментариев, которые вы оставили и в нашем ТикТоке «Радио Рекорд Молдова». Там их не так много, но я надеюсь, что сейчас их станет больше, потому что я вижу, что как минимум вас становится все больше и больше в ТикТоке. Ну а для того, чтобы у нас была атмосфера, давайте пусть у нас на фоне будет Дэвид Гетта и Сия с песней, которая

что, поехали, друзья. Сегодня у нас 5 августа, у нас сегодня среда, и сегодня лучшая стратегия этого дня – не торопиться с выводами и доверять тому, что медленно созревает само. Ну а сейчас перейдем к более детальному гороскопу, и сегодня по традиции начнем мы, конечно же, с овнов. Овны в вопросах финансов обратите внимание на не на внешние обстоятельства, а на ваши внутренние установки. Далее у нас тельцы, и сегодня в сложных ситуациях не выбирайте одну сторону, а принимайте обе. Близнецы, события вокруг способны какие-то открыть незакрытые внутренние темы. Не отворачивайтесь от них, наоборот, проанализируйте, покопайтесь немножко, и, может, вы получите ответы, которые давно искали. Близнецы прозвучали у нас, перейдем к далее. Рак, сегодня важнее воздержаться от непрошенных советов, чем стремиться быть полезным. Львы. Если что-то в профессиональном направлении после полудня встретит отпор, то примите это как уточнение курса. Переходим к девам. И сегодня девам, благодаря такту и способности находить компромиссы, вы сможете продвинуться дальше. И я, деву, вам даже больше скажу. Вы сегодня можете просто двигать горы с мест, поэтому не бойтесь браться за сложные проекты. Весы. Вероятно, из-за позиции партнера вам нужно будет искать новые сценарии развития. Не переживайте, эти сценарии сыграют вам на руки. Скорпионы. Разные точки зрения. Это возможность взглянуть на мир шире, а не необходимость убедить кого-то в своей правоте. Стрельцы, если вы можете спокойно воспринимать небольшие рабочие трудности, то этот день пройдет у вас максимально продуктивно. Козероги, вам стоит постараться не быть слишком критичными, и тогда обязательно раскроется ваш творческий потенциал. Далее переходим к водолеям, у которых сегодня домашние трудности станут легче, если водолеи вы не будете поддаваться на провокации и раздражение. Ну, а к завершению у нас рыбы, которым не стоит пытаться втиснуть в разговоры все темы сразу. И вовсе рыбам сегодня не стоит очень много разговаривать. Нужно вспомнить старую добрую пословицу о том, что молчание – это золото. Надеюсь, вам понравился гороскоп для всех знаков зодиака. И буду рада, если вы не только послушаете эти советы, но еще и будете их имплементировать в свою жизнь. Ну а мы возвращаемся к нашим комментариям, которые вы успели оставить в нашем ТикТоке.

0: iar Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Этим летом совсем неохота работать.
2: У нас есть решение.
1: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
2: Стоп, это еще не все.
1: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
8: Dance Лето.

сыграть нам еще один раунд в игру «Фероаффирмации». Это та самая игра, в которой вы должны дозвониться до нашей студии по номеру 07860-107-9 и... продержаться 2 минуты в эфире без того, чтобы говорить запретные слова, а именно слово «да» и слово «нет». Правила простые, номер телефона уже известный, поэтому давайте дозванивайтесь и давайте сыграем вместе с вами в «Фероаффирмации». Если у вас, кстати, получится, вы попадете в большой финал, а финал пройдет уже в эту пятницу, и там, знаете, уже как карта ляжет. Если удача улыбнется вам, то день

0: смогут ответить и сделают это просто на высшем уровне. Ну, а мы продолжаем. И я все так же жду, чтобы вы до нас дозвонились. Уже кто-то пытается прорваться в наш эфир. Давайте посмотрим, кто на линии. Алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Алло. Алло, алло, алло. Не слышно, к сожалению. Не слышно вас. Так, посмотрим, кто на второй линии. Алло, доброе утро.
1: Так, посмотрим, кто на второй.
0: Алло.
2: Алло.
0: Да-да, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Кто дозвонился до нас?
2: Олег.
0: Олег, первый раз дозваниваешься до эфира «Радио Рекорд Молдова»?
2: Да, премьера.
0: Да, премьера. Спасибо большое, Олег. Вот игра на этом и закончилась. Посмотрим, кто пытается дозвониться по второй линии. Алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Что же с нашей первой линией? Почему вас не слышно? Алло. Очень плохо вас слышно. Алло, алло, алло. Да, бунайди меняться. Ваузим фуарте. Экстрем, экстрем дереу. Ну ваут ничдекум. Алло. К сожалению, почему-то совсем не слышно. Алло.
2: Доброе утро, Юленька.
0: Доброе утро, Александр. Это вы?
2: Как же я себя слышу громко обратно.
0: А, не знаю, в чем проблема. А сейчас?
2: Давай попробуем.
0: А сейчас? Алло.
2: И сейчас дублируется.
0: И сейчас дублируется. Не знаю, в чем проблема. Я постараюсь это уладить. Сделаю вот так потише, чтобы мы друг друга лучше слышали. Давно пытаешься до нас дозвониться, Александр?
2: Сегодня третий раз только.
0: Сегодня только третий раз. Ну, видишь, как говорят, знаешь, Бог любит троицу. Ты дозвонился, в эфир попал. Собираешься с нами сыграть,
2: попал.
0: Попасть в большой финал? Да.
2: For fun, ради тренировочки.
0: Ради тренировочки, правильно, чтобы не отставать. Ну, рассказывай, Александр, ты уже в этом году побывал в отпуске?
2: Побывал, конечно.
0: Так, а собираешься ли еще? Вот в чем мой вопрос.
2: Ой, Юлька, не знаю, что тебе ответить по этому поводу. Отпуск у меня еще кусочек есть, а вот съезжу я куда-либо или не съезжу, не знаю, не определился еще.
0: Не определился. Ну, я уверена, конечно, жена, дети хотят.
2: Главное, чтобы отпуски совпали.
0: Ага, чтобы отпуски. Ну, это да, это сложная логистика, но иногда все же получается. Если бы поехал еще раз в отпуск.
2: Верно.
0: Куда, куда? Рассказывай, куда бы поехал?
2: Не знаю, куда-нибудь в Европу.
0: Я бы тоже, например, выбрала бы Испанию. А ты? Испания. Был там?
2: Я бы во Франции побывал, если честно.
0: О, Франция. Ну, ты имеешь в виду, не знаю, город какой-то определенный, там, столица?
2: Париж, Шеффилева башня, Диснейленд.
0: Так, то есть это были бы локации, в которые ты в первую очередь пошел бы?
2: Верно, какой-нибудь релакс-тур такой.
0: Релакс-тур. Ну, ты знаешь, релакс-тур — это, конечно, хорошо. Для этого нужно сначала немного поработать, совместить, чтобы все отпуски совпали, и только потом поехать. Михалыч, ты
2: верно, верно.
0: У нас, в принципе, давно играешь, поэтому, мне кажется, ты прям уровень твой можно назвать профессионал, знаешь? То есть вот играешь ты хорошо, стабильно.
2: Благодарю, Юленька, благодарю.
0: Стабильно. 2 минуты и 30 секунд на данный момент ты в эфире, поэтому я могу тебя поздравить. И еще одно место в финале сегодня уже занято тобой.
2: Благодарю, Юленька. Желаю тебе чудесного дня. Всем передаю огромный привет, всем отличного настроения. Пока-пока.
0: Пока-пока. Спасибо большое тебе за игру. И что могу я вам сказать, друзья? Нелегко играть в эту игру без Виктора, но мне кажется, мы с вами отлично справляемся. Впереди у нас короткий рекламный блок, а после этого я к вам вернусь. И да, не поверите, снова с гороскопом. Погнали!
3: Радио. Реклама.

нас слушаете прямо из вашей кровати, берите телефон в руки и звоните по номеру 0786 0 107 и 9. Zero шапте опт, шася zero, осуте шапте щиноа. Жукем максим дин трей кувинте, он жук де стул.

0: конце трансмита салутерь. Для всех, абсолютно всех тех, кто хочет передать кому-то привет, воспользуйтесь этим и напишите наш телеграм-канал. Публикация уже есть для вас, а я собираюсь вам сообщить, что в нашей студии ровно 10:00.
1: Dance Radio.
2: Рекорд.
1: Рекорд.
0: Новый час, новое начало. Еще один час буду вместе с вами я, Жуленко, здесь для того, чтобы зачитать все ваши комментарии, которые вы оставили ранее. Да, да, я знаю, их там достаточно много, но график, как всегда, у нас плотный. Времени на просто так посидеть у нас тоже нету, поэтому мы сегодня успели сыграть, и финалистов для пятницы мы нашли, и в Максим Дентрейку Винти практически еще один рекорд поставили. Поэтому нам было чем заняться. Но главное, что мы уже все решили. И теперь настал тот час, в который я буду зачитывать все ваши комментарии. Буду приветствовать тех, кто присоединяется к нам вот прямо сейчас. Мишель присоединилась к нашему эфиру. Лайн тоже вместе с нами. Павлинский тоже вместе с нами. Салут from Polonia. Буна Деменяца. Адриан Чалина. Акум привеска емиссия. Радио Рекорд Молдова, ТикТок, Васалут, Драджи, Ноштри, Ребятулечки. Всем вам огромный-огромный привет из студии Радио Рекорд Молдова. Оставляйте комментарии, передавайте привет, признавайтесь в любви, рассказывайте, как у вас проходит этот прекрасный день среды, как началось ваше утро. Надеюсь, что оно началось не так, как у меня, потому что с утра пораньше я успела отличиться сегодня утром и даже капелюсечку совсем чуть-чуть опоздала в эфир из-за огромнейшей пробки, которая, кстати, до сих пор на ЧК

рубрикой ваших комментариев, которые вы уже предостаточно оставили повсюду. В нашем телеграм-канале пишет одно такое теплое-теплое сообщение. Александр говорит: рекорд, воюбеск, банда рекорд, воюбеск, инспичал, Саня, я не цел, Лилиана, Михалыч, мама, лайк.

și pe voi. Wow, un mesaj plin, plin de dragoste. Îți mulțumesc mult, Alexandru, că ai împărțit și te-ai împărțit și cu pozele astea minunate pe care le-ai făcut, să înțeleg eu, la o odihnă împreună cu tot cei din banda Radio Records. Вот так вот, Records ближает, Records создает новые дружбы, новые связи. А почему бы и нет? Ведь дружить никогда не поздно, создавать новых друзей тоже не бывает, знаете, нужного момента. Он всегда, он здесь, он сейчас. Если хочется, если есть такая возможность, тем более, что мы для этого

Пишет нам и Николай. Говорит: доброе утро, банда. Я тут, чеканы с вами. Всем хорошего дня. И вместе с нами и Тудор Лукин. Бунадь меняться. Воров.

zi. Iar eu, Julenca, vă zic, vă doresc tuturor o zi minunată, o zi productivă, să treacă ușor și să treacă cu brio pentru fiecare din voi. И ровно до завтра, с 7 до 11, я буду здесь, в этой студии, для того, чтобы провести с вами еще один прекрасный день этой рабочей недели. Ну а ровно до завтра кричу вам чао! Record.

0: а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Dance лето.
5: На рекорд.

пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin. Прямо сейчас. DJ Jack Genius.

Танцевальное радио Молдовы представляет диджей Джек Дженниус. Record. Dance Radio.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
1: DJ Райский. Рекорд.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.